0: Раніца з рацією.
1: Вітаю, Білоруської Радіо Рація. З вами разом будемо на хвалі 98.1 FM у Білостокудії, Рудні 99.2 FM у Бірсі, Львіве, Подляски, і так само у інтернеті rc.com. Щиро запрошую керування ділок вас на ранішній ефір, який ми, звичайно, традиційно починаємо з новинок. Колеваска, будемо разом.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Посередники заявили, что Израиль погодился спынить удары по секторе Газа. Урад Грузии лечить белорусского правооборонцу Кисляка погрозой национальной безопасности и просить Комитет ООН по правах человека отхилить его скаргу на отмову притулку. У Беларуси в дикую природу выпустили 46 европейских ланев.
1: У студии на Миноволе Войоская.
3: Представники краинов-посередников поведомили керавництву групповки «Хамас», что Израиль погодился спынить удары по сектору Газа с 2 жнивня. Про это со спасылкой на представника «Хамас» поведомила саудовская газета «Ашхар Аль-Авсад». Хамас так само стверджают, что это решение уже передали ради миру. Структуры, створенные по воле инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для координации перемовного процесса. Крыница выдания, знакомая с ходом перемовов, поведомила, что посередники Хамас чекают официального отказа израильского уряду после посиджения кабинета министров, призначенного на сегодня. 31 липня Рада Миру опубликовала узгодненную с Хамасом и иными палестинскими групповками дорожную мапу урегулирования ситуации у сектора Газа. И она предугледжвает поэтапное разбирание палестинских узброенных групповок, вывод израильских войск и передачу керования сектором палестинской автономии. Отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка на отмову у притулку просить Грузия Комитет ООН по правах человека. Поводле слов правооборонцы, улады Грузии стверджают, что старанно вывучили ситуацию в Беларуси, была нададена належная увага характеру порушения права у человека у судах так само. Оценивали сокрытную информацию, представленную службой державной безопасности. Грузинские улады так само поведали комитету, что вывучили погрозы внесения смертного выроку Кисляку у Беларуси и лечат, что такая рызыка не может быть установлена у этой справе. А кроме того, покуль ни водного члена организации або политичного активиста не приговорили до смерти. На думку Рада Грузии, само по себе иснование широко распространенных порушение права человека в Беларуси не является достатковой подставой для высновы, что конкретной особе после вертания будет погрожать небезпека катаванню. Поводле Кисляка он отримал 2 месяца, как представить свои зауваги по комментарии урада, и он это сделать. 16 липня супрацовники помежной полиции МУЗ Грузии пришли до дому до Кисляка и склали протокол за нелегальное знаходжение в Украине. У лютым 2024 года у яго скончился термин деяния белорусского пашпорта. Новый документ немагчыма оформить у амбасады Беларуси у Грузии праз дискриминационный указ Александра Лукашенки. Притулку правооборонцы грузинские улады не дают. У паляўнічых угоддзяў Любанскага району ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальяры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага району ў снежні 2025 году. Вальяр знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час пераатрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, што паводле прадстаўнікоў Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў павінна палегчыць іх пераход да самастойнага жыцця. Пасля выпуску жывёлы, як чакаецца, яшчэ некалькі дзён будуць трымацца паблізу знаёмай тэрыторыі. Спецыялісты спадзяюцца, што гэта дапаможа ланям хутчэй адаптавацца і замацавацца ў дзікай прыродзе. Больш навінаў на нашым сайце rac.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так, зараз у машинам чиновники сьогодні окресляються наше надвор'я. Невелика облачність де без опадків. Напередодні цього всього дня чекається сьогодні плюс 24-26. Така температура повітря прогнозована. Перемінливий вітер, де умірений від 1 до 3 метрів за секунду. Зараз від самої раниці на термометрах у нашому поміжному регіоні. Плюс 13 у Лідігородні, 13 у Бістоку, 15 у Гайноці, де Волковиську. 17 зараз у Бістоку. 17 у Кубрині, де 17 у Пінську. У західньо-паудньовій частці Білостовщини зараз трошки облоки на небі хмариться, де так само невеликий дощик може бути.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Таксама зараз закладно 20 хвилин мене після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Ми далі протягуємо наш ефір. Прогадаємо, як на виходних по Гарятинській області пройшов смерч на межі Смаркунського і Старицьких районів. Він валив дерева у лісі, зривав дахи з будинку, де обривав лінії електропередачів. Про правильну назву подобної стихії у Білорусі, ці махчима загаді дає ніяк подрахтуватися з кандидаткою географічних наук, доценкою по екології, яка найскриган порозмовляла Тетяна Смоткіна. Яна задала основне питання.
1: Летом, звичайно, бувають там смерчі, ці торнадо, як правильно казати. Ці, все ж таки в Білорусі не буває торнадо, як, наприклад, у Шаркушинському районі було, здається, у Мазири. Ось що у цьому випадку робити? Коли там навіть посривало на домах стрехи, і правда було вельми страшно, і шмат там дерева повалило.
2: Чим відрізняється торнадо від смерчі? Торнадо – це североамериканське слово, тобто це слово, яке використовується в США, Канаді, і торнадо більше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями. И смерчи, они не сказать, чтобы сильно экзотические для Беларуси. То есть в каждом населенном пункте там раз в несколько лет возможно прохождение подобного смерча. Что характеризуется? Его, так сказать, путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Я не знаю, вот, честно говоря, вот я не знаю, как подготовиться к этому, потому что почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. То есть из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч мы в итоге получаем. И так как это явление локальное и короткоживущее, и на короткую дистанцию, то есть фактически трудно выделить в Беларуси, что вот здесь, вот в этой полосе, вот она наиболее подвержена смерчам, и вот здесь давайте не строиться, или вот наши крыши укрепим. То есть возможности пока равновеликие, то, что мы наблюдаем.
1: Смерч может возникнуть у любым регионе, у любым районе Беларуси.
2: Да, то есть раз в несколько лет каждый населенный пункт, или условно там деревня, там дачный поселок, или окраина города, или город, может быть подвержен вот смерчу, то есть возникновению такого погодного экстремума, такого неблагоприятного погодного явления.
1: А прогнозовать его все ж можно тяне? Попередить людей загодя?
2: Наверное, загодя, вот что иметь загодя? То есть когда мы получаем сообщение, там, скажем, с желтым или оранжевым уровнем опасности о шквалистом усилении ветра и сильном там дождях, то мы можем предполагать, что есть риск возникновения смерча. Но не всегда. То есть это одно другому не соответствует. Такой уровень опасности передают в целом для территории Беларуси, а смерч, как я уже сказала, на территории Беларуси явление очень-очень локальное. И даже когда он прям в процессе возникновения, мы можем, наверное, вот сказать, что вот там за полчаса, за час, что, скорее всего, в этом районе будет смерч. Хотя у нас такой нету частой сетки метеостанции. Вот. Но это уже поздно. Сказать заранее, допустим, хотя бы за несколько часов или за несколько дней, мы не можем. То есть это специфика этого погодного явления. И просто если вы уже испытали на дачах вот такой вот смерч, то нужно что-то менять. Вот эти поликарбонатные теплицы полукруглые, они, кстати, оказываются достаточно устойчивыми к смерчу, в отличие от стандартных крыш теплиц. И плюс, в отличие от стеклянных теплиц, они не такие дорогие. То есть мы можем пойти по пути, как японцы. Японцы — страна, подверженная сильным землетрясениям, и поэтому они не строили монументальных домов. Потому что если это традиционное японское жилище, это фактически с рисовой бумаги и палок, то есть столбов. Mm-hmm. И если происходит землетрясение, то этот ущерб легко ликвидировать. То есть можно идти по этому пути. То есть использовать такие решения, которые не жалко. Ну, вы знаете, на даче все жалко. Особенно все наши грядки, побитые градом и все такое, это действительно очень жалко. Либо мы идем по пути, опять же, пример той же Японии, которая один из регионов немногих с 8-бальными средними, там, достаточно частыми землетрясениями, при этом небоскребами. То есть это укрепление, специфические решения для фундаментов. То есть либо мы идем по дорогому пути, мы покупаем другие теплицы, предусматриваем защиту. Очень часто мы накрываем огурцы, там, потому что они растут ночью, а ночью бывает холодно. То есть предусматриваем такие решения, вкладываем, инвестируем, так сказать, в свои грядки на случай прохождения очередного смерча. Своевременно ремонтируем крыши домов. Там, и тогда я имею в виду, что ведь смерч в первую очередь срывает те крыши, которые слабо закреплены по каким-то причинам, либо у них есть какие-то дефекты, которые уже нуждались в ремонте. То есть если у вас там все в порядке с крышей, то я не говорю, что не срывает, срывает, но гораздо реже. То есть либо мы больше вкладываемся, инвестируем, укрепляем все наши конструкции, все наши теплички, предусматриваем защиту для грядок на случай прохождения смерча. То есть у нас вот только две опции. Либо нам не жалко, либо нам жалко, и мы вкладываемся.
0: Я так само тут нагадаю, ночь на 2 жнівня шлях смерча по Гарадинской области был довжиной около 10 километров. Он навод и наблизился до белорусской атомной электростанции на отлегости 15 километров.

0: Алексей Полуян, режиссер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевши этот фильм, черговый раз повстало питание. Что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко надо сказать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне кажется, такими вершальными днями были, махчима, первые выходные, 16 жнивня, когда большинство людей нек, без некого плана сошли домой, махчима, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне кажется, в этот момент и были такие вершальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не маю никакого права никого попрокать, казать, что кто-то не все сделал. Я сам был в тот момент и памятаю свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и вот в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось зробить что-то особенное, и вот я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете, я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. Але ж, треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, але ж параллельно почали змены в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в полный момент стало мне заразумело, что у меня есть выдатная техника, как рассказывать сучасные политичные и социальные подеи у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробовала сделать первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой паперы, потом вышивала, скеновала и думаю, что ж ты некая довольно тяжкая шлях. И потом я перейшла увогуле на дигитальный стиль и начала это все робить у компьютере. Это все спочатку дигитальная графика. Потом это можно это сделать вышивку, ручную машину, надруковать, сделать анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, увогуле это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все з того, що на початку я якби документувала події 20-го года протестне. Людям це було вельми близько, тому що це як виходить з традиції, це однак щось близько до коренів, і так само близько до того, що відбувається зараз на вулицях. Тоді люди якби почали самі ось як вишуковувати ці мої орнаменти через Інстаграм чи нігде у інтернеті і вишивати. Колись вони досилали мені, я думаю, ну, коли така хваля, і люди так хочуть це вишивати, і по ступово уже і протести не були на вулицях, і кількість політичних в'язнів вельми прутко росла. І тоді у мене з'явилася ідея нового проєкту, який якби плавно витікає з цієї документації протестів. Проєкт називається «Framed in Belarus». Його ідея – заховати історії усіх політичних в'язнів. Я так само якби вивучала ці історії, і потім з них роблю ці схеми з історії кожного політичного в'язня. І долучаю людей з усього світу, щоб вони ці схеми вишили. Таким чином люди почали долучатися до цього проєкту і шмат вишивати. Ми робили шмат воркшопів, споткань, де вчили людей вишивати тих, хто не вмів, і так само пропагували проєкт. І таким чином до проєкту ввогалі долучилося ось таким активним чином праз 900 чоловік. Не усі, звісно, доробили праці з різних причинів, але у сьогоднішній колекції проєкту «Framed in Belarus» амаль 690 вишивок.
0: Коли починали працю над цим фільмом, ці відали, що так все складеться? Ці все ж таки була надія? Надеюсь, что это будет такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Тебе было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным в истории?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что это будет некий переломный год, не было, когда я начинал фильм, а не были, когда мы снимали по час протеста. Вот я памятаю, это первые выходные, после того гвалта, 16 жнивня. У певный момент были думки, толькі што ну гэта ўжо так ну не застанецца гэта народ уже гэтага не праглыне вось і тая колькасць людзей тая колькасць смеласці тыя сотні тысяч ну у тыя моманты магчыма это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю
0: падзяляю думкі таксама перад тым як сюды ехаць у Махнаты шукаў каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце не мала ў свабодным доступе
1: бяспека на жаль самацэнзура мае дачыненне да беларускіх наших культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве. Штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок галоўны герой — это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар. І перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на баку бацькоў. І гэта фільм, на якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: У гэтай кінакарціне таксама дэманструюцца кадры, зробленыя на рэпетыцыях да выступах акцёраў свабоднага тэатра на масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску на акцыю памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрысціна дакументальныя відэаздымкі.
4: Раніца з рацыяй.

где у вас болеть, чтоб поспели вы стратить, чем той боль выдалить, нема часу до боли.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Тихановская подтвердила, что ее детям погрожали. У центра Варшавы для помника Коперника белорусы собрались, как подвести вынеки працы перед 9 жнивня. Польша зафиксовала у липени рекордную всю лето колькость пробов переходу межи с Беларуси.
2: У студы новиновали Воевская.
3: Демократичный лидер Светлана Тихановская подтвердила поступление погроз у тем лику ее детям. У интервью телеканалу «Белсат» на питание об спробах белорусских спецслужб тиснуть на политика, она отказала. Только на мяне. Некие звонки незразумелые. У телеграме некие поведомления поступали. Але так, как погрожали менавіта детям, это было упершыню у таким формате. Я ведаю, что этим кейсом займаются профессионалы, додала Тихановская, якая выховывая неполнолетних сына и дачку. 23 липеня поведомлялася, что Минск проинформовал Варшаву о подрыхтовце на территории этой краины террористичного акта. Белорусское министерство замежных справ заявило, что часовому поверенному у справах Польши Кшиштофу Ажане была передадена информация, якая поступила у ведомства на линии правоохранных органов Республики Беларусь относно подрыхтовки террористичного акта. Метой повинны стать неполнолетние дети-активистки, якая живе у Польши, мое белорусское громадянство, измеркование у помсты за недостатковые намагания по захованию за сгаданной особой названного выше статуса у Польши. 30 липня правовладные крыницы обвинователи у подрыхтовцы до злочинства активиста Дениса Дашкевича. У якости ахвяру сгадывалися дети Тихановской. 2 жнюня у центре Варшавы ля помника Коперника белорусы собрались, каб подвести выники працы перед 9 жнюня, чарговой годовиной белорусской революции 20-го года. Прогучали запрошения на встречи, присвяченные 8 жнюня до 116-й годовины с дня народина у Ларисы Генюш и 9 жнюня 6-й годовины массового протесту после выборов 20-го года. Говорить Алексей из Берестя.
4: Дякую Богу, что у нас не было таких проблем с Польшей, что они не могут до сих пор помириться. И не треба это разбухвать.
5: Добрый Киана. Добро, что я сейчас не на микрофон. Тобок можно сказать все, что ты хочешь сказать. Потому что в Беларуси это грабить нельзя. Нам потребна воля.
3: Дарэчы, у 6-ю гадавіну пачатку масавых пратэстаў фасад Палаца культуры і навукі ў Варшаве будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі. Такое рашэнне прыняў прэзідэнт Варшавы Рафал Часковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павла Латушкі. У липени польские помежники зафиксовали 106 пробов нелегального перехода межи с территории Беларуси. Это наибольший месячный показчик с початку этого года, выникая из анализа оперативных звесток помежной службы Польши. У поравнания с червенем, коли было зарегистровано 14 таких спробов, их колькость повеличилась на больше, чем 7 разов. До этого наибольшая колькость спробов все лето была зафиксованная у сакавіку 93. На латвійскім участку мяжы ў ліпені зарэгістравалі 2275 спробаў пранікнення ў Еўрасвяз праз Беларусь. Літва ў ліпені зафіксавала 163 спробы пераходу мяжы. Найбольш напружаным месяцам на літоўска-беларускай мяжы ў гэтым годзе быў красавік, калі зафіксавалі 481 спробу. За першыя 7 месяцаў гэтага году краіны Еўразвязу зафіксавалі 10430 спробаў пераходу сухапутнай мяжы з Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 17 у Лідіди Гарудні, 19 у Білосоку та Вовкависку, 19 у Хайновці у Бірості, 20 у Кубрині, 21 у Пінську. Трохи облокуюся на Білосточчині. Зараз тут перемінне в облачність, більш сонячно на Хередінщині, де так само на Берестійщині. У день температура повітря чекається плюс 27-28, вітер перемінливих напрямку, де умірене. Повишений атмосферний тиск, тягом дня він тільки незначно знизиться, але і так ми далі залишаємося у зоні повишеного атмосферного тиску.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: Ігра «Новий день» починаємо разом з білоруським радіо «Рація». На карбі сьогодні третій день жнівня, понеділок. Ну, а тут у студії Влади Кринєвський. Напереді гостя повітаємо. 98.1 FM у Білостоку, де Городня. 99.2 FM у Бірсі, де Білої Подрязки. Де так само в інтернеті rc.com. На карбі так само координати білоруського радіо «Рація». Не стамляюся їх накарбитися. А може ви згубіліся у FM-простори нашого поміжного регіону. Ну, так ось, кльоска, дартайтеся на радіо «Рація».

0: Фельетон рации.
1: Кажуть, человеку помыляться уластиво, особливо, коли ты чиновник, бо звичайный человек за свою помылку платит сам, а за помылку бюрократы чомусь расплачиваются иншие. У Дятлове женщина-сирота, якая шмат годов чакала на житло, отримала новую кватеру. Заселилася, зробила ремонт, на який пошло больше за 10 тысяч белорусских рублей, обжилася в новом житле разом с детьми, и только праз год ей поведомили, яна живе не у той кватеры. Оказалось, забудовщик переблытал нумерацию, тому теперь семья повинна просто переехать в соседнюю кватеру без компенсации. Зато чиновники пообещали предоставить грузчиков. Вельми щедро. Видать, у чиновницких кабинетах лишат, что ремонт легко складается у скрыни разом со шпалерами и плиткой, а 10 тысяч рублей дробись, якая сама вырасти на нову. Женщина пропоновала логичный вариант – просто выправить документы, але ей отказали, что это немагчимо. Кватеры належат до разных категорий жилья. Дивная логика. Помылиться при размеркаванні можна. Не зауважить помилку тягом года так само. А ось виправить паперу вже не. І тільки після того, як історія трапила у СМІ, TikTok і прокуратуру, раптом знайшлася можливість вирішити питання. Принамсі, чиновники обіцяють урегулювати ситуацію без переїзду. Оказується, коли вельми захотіть, то все можна. Застається тільки одне питання. Чому для этого спотребилися камери, публікації і громадський резонанс.

Итальянец Франко Малоса оказался человеком творчим. Захотелось ему античности, и он ее створил. Выкопал скил, выклал приступки из нібыта старожитных блоков, поставил колонны, статуи, навод в озеро организовал. Потом обвестил, что это все сенсационное открытие, про якое археологи чамусти молчали 2000 годов. Туристы платили за наведывание по 40 евро с человека. Усім хотелось докрануться до истории. Правда, история оказалась еще свежей и несоправдой. Итальянский суд гумор не оценил. Выник 2 года и 4 месяца тюрьмы, штрафы, обязак разобрать уластную старожитность до опошнего каменя. Сдавалась б курьезная история, але, як жартуют интернет-корыстальники, у Беларуси его одразу призначили б головным архитектором областных дожинок. Бо кто еще так переконавча умеет перетворить бетон у историю, а недавнюю будовнейшую фантазию у отраджения традиций. У нас же любовь до бутафории узведенная у державную политику.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 12 година в Беларуси, 11 у Польши.
3: Урад Грузии лечит белорусского правооборонцу Кисляка погрозой национальной безопасности. У Беларуси створяется новая...

0: Новая десантная штурмовая бригада. Протягивается сбор подписов за проведение белорусскомовных православных набожанств у Белостоку.
1: У студии с новинами Валя Лаевская.
0: Отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка на отмову притулку просит Грузия Комитет ООН по правах человека. Поводля слов правооборонцы улады Грузии стверджают, что старанно вывучили ситуацию в Беларуси. Была нададена належная увага характеру порушения права у человека. У судах так само оценивали сокрытную информацию, представленную службой державной безпеки. На думку Рада Грузии, само по себе існаванне широко распаўсюджаных порушений права у человека у Беларуси не является достатковой подставой для высновы, что конкретной особе после вертания будет погрожать небезпека катаванням. Поводле слов Кисляка, ён атрымаў 2 месяцы, каб представить свои зауваги по комментарии урада, и ён гэта зробіць. 16 липеня супрацоўнікі памежнай паліцыі МУЗ Грузии прыйшлі дадому да Кисляка и склалі протокол за нелегальное знаходжанне ў краіне. У лютым 2024 года у яго скончыўся термін дзеяння беларускага пашпарта. Новы дакумент немагчыма аформіць у амбасаде Беларусі у Грузии праз дискриминационный указ Александра Лукашенко. Притулку правооборонцу грузинские улады не дают. У Беларуси створается новая десантно-штурмовая бригада. И она отримает номер 37 и разместится под Гомлем за 40 километров от межи с Украиной. Уже сформированы шерех войсковых частей и подразделений, призваны особовый склад, набраны офицеры. Идея плановая подрыхтовка до применения по призначению. Рассказал про новую бригаду командующий силами специальных операций Александр Илюки. До конца года плануется сформировать подразделение боевой подтримки, артиллерии, супрацьповетраной обороны и разведки. Место постоянной дислокации бригада зойме у наступным годе. Теперь у Беларуси 3 десантно-штурмовые бригады у Витебску, Брасте и Мариной Горце. Збор подпісаў за правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве святога Іоанна Багаслова ў Беластоку знаходзіць усё большую падтрымку. Пра перспектывы гэтай ініцыятывы кажа праграмны дырэктар беларускага радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, які яшчэ ў 80-е гады быў адным з ініцыятараў увядзення беларускамоўных праваслаўных службаў у Варшаве.
2: Теперь у эмиграции неяк слабовато это идет. Тая новая хваля белорусской эмиграции по 90-м годе, она как бы не засилила, не была притоком верников до тех приходов автокефальной белорусской православной автокефальной церкви, чи белорусской православной церкви, как бы, например, иншей эмиграции. Не говорячи про ту эмиграцию пошла 20-го года уже этого 100-годжа.
0: Не глядячи на это, Юрка Ляшчынский переконаны, спробовать треба и сегодня, и приводить цитаты с подпольных выданий на Белосточине 1981 года.
2: Беларуская мова у жыцці православной церкви в Белостоцким крае повинна быть чимсь так звычайным, як хлеб штодзённы. Калі думать на здоровый розум. Тим больш, что няма перешкодов у гэтым. Ні формальных, ні меритарычных. У сэнсе перакладаў святого писання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне. Ці грэх маліцца па-беларуску?
0: Нагадаем, што працягваецца ініцыятыва, якая прадугледжвае збор подпісаў за регулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у царкве святога Іоанна Багаслова ў Беластоку. Організатори заклікають усіх, хто хоче підтримати білоруську мову у церковному житті Подляшша, долучитися до збору підписів. Більш новин на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес-годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
1: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панует облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 25 до плюс 28 градусов без опадков. Ветер паўднёва-ўсходні умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня так само чакается теплое надворье. Температура поветра от плюс 27 до 30 градусов. На берастейшине теплей до 32 градусов. Синоптики покуль что опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет в межах нормы.
3: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 3 жнівня, понеділок. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирил Малаховський сьогодні з вами у студії. Розпочинаємо, ну як, протягуємо розпочинати перший працівний тиждень опушнього місяця літа. І щиро жадаю, каб день гатий надалі подарував виключно приємні емоції. Плённой працы и особное приветствие всем тем, кто зараз за стерном знаходится, працует альбо добирается до пункта призначения легкого до приемного шляху поважаные. Тягом ближайшей годины послухаем, как завжди, шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Заиграют, заспевают для нас Лермонт, Адель, Босое Солнце, Рахис, Подар Джо Кокер, Пинк да иншие зорные выканавцы. А уже літерально праз 10 хвилиночек розкажу вам, дороженьки, про простые поради по догляду за собой, які, ну, калі не змінять, то допомогу змінить ваше життя. Якраз сьогодні понеділок, заставайтеся, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Украинские войска атаковали склад Уальт-Борис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдовы обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У компании «Уайтберрис» поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании во Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали. Отзначили у прессовой службе компании. На месте працуют пожарные. Попередней никто не потерпел. У компании, как и каждый

0: Раз после поцеливания на их склад подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку заказов ожитявляют на инших объектах. У той же час губернатору Владимирской области Александр Аудеев стверджает, что потерпел один человек. Его шпитализовали с пошкоджением головы. Украинские мониторинговые каналы поведомили о поцеливании по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали ударные дроны и системы их наведения. Означает, что помешкание целком сгорело. Улады Белгородской области покуль не комментовали этот инцидент. Поширается кола групп за демократичную Беларусь. У Молдовы обновился и переформатовался склад депутатской группы после выбора у летась. Юридично почне працевать у вересни. Поведомил по выниках визиту в эту Украину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Он сустракался со спикером парламента Игорем Гросу и депутатами будущей группы у молдавском законодавчем органе.
1: Встреча с спикером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентському вимиренні. Зустрілися так само з костяком групи. Вона де-факто вже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу.
0: Під час двохдённого візиту були закрануті і інші теми. Наприклад, створення у Молдові постійної експертної дискусійної пляцовки. Про це розмова велася з Олександром Тенасі, былим старшинею Конституційного суда Молдови, відомим юристом і громадським діячем. Удакладняє Анатолія Бєцька.
1: Поспробуємо. Це, ну, така покупель мара, таке жадання, створити нейку сталодійну пляцовку в білоруському Молдові. Молдавскую, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Євроінтэграцыя, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім эту пляцоўку стала дзейнай.
0: Падчас гэтага візіту таксама дыскутавалі пра ўплывы так званага рускага міру ў краінах на постсавецкай прасторы. Анатолія Бєцька сустракався так само з білоруською діаспорою. У паляўнічых угоддзях Любанскага району ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага району ў снежні мінулага году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час ператрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, что поводле представников Белорусского товариства паляўнічых и рыбаловаў повинна полегчить их переход до самостоятельного життя. После выпуска живёлы, как чакается, еще несколько дней будут трыматься поблизу знакомой территории. Специалисты спадзяюцца, что это допоможет ланям хутчэй адаптоваться и замацаваться у дикой природе. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прас годину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, тэмпература паветра ад плюс 27 до 30 градусаў, на берасцейшыне цяплей до 32 градусаў. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановные, вы слухаете День с рацией. Сегодня 3 жнивня, понеделок. Выдатного настрою всем жадаю белорусская радиорация. Я Кирилл Малаховский, сегодня с вами в студии. Тягаем, протягиваем тешиться с початку первого працовного тыдню, апошнего месяца лета. Ну, щиро жадаю, каб день гэты, и тыдень гэты, и месяц гэты надалей подаровали выключно приемные эмоции. Працовного пленного дня выключно. И всего самого лепшего жадаю, как завжди, Белорусская радиорация. Особное привитание всем тем, кто зараз за стерном находится, працуя, альбо просто добирается до пункту призначения. Легкого и приятного вам шляху, поважаемые. Будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. А лепш приодновайтесь до нас, бо тягом ближайшей годины подшумаем шмат якостной, приятной да и цікавой музыки на вольных хвалях. И не только некорыстной и цікавой информации так само не будет нам браковать. Гурт The Rasmus уже спевает для нас. Далее в радио кулисах нас чекают гурты One Republic, Спадар, Робби Уильямс, Ляпис Трубецкой, Крамбамбуля да и другие выконавцы. А уже литерально про 3 хвилины Олесь Дубовец разгорне свой нагодник на сегодня. А крышечку позднее, про 10 хвилин, нас чекает передача «Рацию по дорожах». Коротей, заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Каса. О.
1: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
2: Урад Грузии лечит белорусского правооборонца Кисляка погрозой нацбеспецы. У Беларуси створается новая десантно-штурмовая бригада. Протягивается сбор подписов за проведение белорусскомовных православных набоженствов у Белостоку. Про гэтай да іншы новины про 5 хвилин расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Тут живи Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Обсэшн», потым узніклі «Фэнтом Лорд», а неўзабаве «Лето Чар». Але найважнейшей подеей у жизни Джеймса стала встреча с выходцем с Дании, барабанщиком Ларсом Ульрихом. Разом яны и засновали «Металіка» у 81-м годе. «Металіка» оказала великий уплыв на развитие металу и уваходить наравне с такими гуртами, как «Слеер», «Мегадес», «Ди Энтрекс» у великую четверку трэша. Альбомы «Металіка» продаденные у агульной складанности у колькости больш за 100 миллионов особников по всем свете, что робить гэты гурт одним из самых коммерцийно-поспяховых метал коллективов. У 2011 году один из найбуйнейших музычных часопісов «Керанг» признал «Металіка» лепшей командой апошніх 30 годов.

0: Сила.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Украинские войски атаковали склад Уальт-Борис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдовы обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев. С новинами Валя Лаевская. У компании Уайтберрис поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании во Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали, отзначили у прессовой службе компании. На месте працуют пожарные. Попередней никто не потерпел. У компании, які кожный раз после поцеливания на их склад, подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку заказов ожидают на инших объектах. У той же час губернатору Владимирской области Александр Аудеев стверджает, что потерпел один человек. Его шпитализовали с пошкоджением головы. Украинские мониторинговые каналы поведомили о поцельвании по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали ударные дроны и системы их наведення. Адзначаю, што памяшканне цалкам згарэла. Улады Белгарадскай вобласці пакуль не каментавалі гэты інцыдэнт. Поширается кола групп «За демократичную Беларусь». У Молдовы обновился и переформатовался склад депутатской группы после выбора у летась. Юридично начнет працевать у вересни. Поведомил по выниках визиту в эту Украину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 миллиарды евро. Марокко назвала причиной миграционного кризиса у Сеуте. Дарья Домрачева рассказала, чему не планует работать тренером у Беларуси.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 миллиарды евро. Про это поведомляет Financial Times. Поводле выдания, с початку пожара небеспечного сезона Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии огнем знищено амаль полмиллиона гектаров. Кошт обновления потерпелых территорий оценивается як минимум у 3 миллиарды евро. Эксперты означают, что это только попередняя оценка. Кончатковые страты будут значно большими, бо еще не подлечены урон жилью, бизнесу, сельской господарце и туристам. Кроме пожаров, европейская экономика терпит от засухи. Снижение уровня воды у Рейне и Дунае ускладняет грузовые перевозки, уплывая на працу промысловых предприемств и створяя проблемы для энергетики. Сёлета Европа переживает одну из самых тяжких хвалю лесных пожаров за пошние годы. Улады Марокко назвали дезинформацию головной причиной миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута. У столицы державы Рабате заявили, что в социальных сетках распространялись и лживые известки про небыты открытую межу. По водле уладу, миновито это спровоковало массовый проток людей. У Марокко так само подкреслили, что прорыв не был организованный. Марокко оценивает колькость тех, кто спробовал пересекчи межу у 40 тысяч человек. Испания поведомляет про 60 тысяч. А кроме того, марокканские улады заявили про 11 загинулых, тогда как Мадрид поведомил про 72 ахвяры. Большинство мигрантов уже вернули у Марокко. Урад Грузии просит Комитет ООН по правах человека отхилить скаргу белорусского правоборонца Романа Кисляка на отмову у международной обороне. Про то, чему грузинские улады заняли такую позицию и что теперь отбывается со справой, каже Роман Кисляк.
4: Комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии и попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа,

0: документы и написали, что к июню они переведут их на английский.
1: Роман не разумеет, чему он для Грузии погроза национальной безопасности.
0: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто. Мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
1: Роман Кисляк живе в Грузии больше за 5 годов. У 2021 году он сюда съехал в миграцию с Беларуси, боючися криминального переследу. Был засновальником организации «Белорусская диаспора» у Аджары и некоторый час керовал этой организацией. Чатырохразовая олімпійская чэмпіёнка па біятлоне Дар'я Домрачава пакуль не плануе працаваць трэнерам у Беларусі. Пра гэта спартсменка заявіла ў інтэрв'ю з нагоды свайго 40-годдзя. Паводле яе слоў, трэнерская праца патрабуе поўнай аддачы, а цяпер галоўны прыярытэт – сям'я і выхаванне дзвюх дачок. Домрачава адзначыла, што раней разам з мужам, васьміразовым алімпійскім чэмпіёнам Уле Эйнарам Бьёрнальдаленам, больш за 2 гады трэніравала зборную Кітая па біятлоне. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сонечны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы і цёплы, 25 градусаў на поўначы рэгіёну, 27 у наваколлі Берасцей, Белай Падляск. Ветер усходний, два слабы, на огу 2-3 метри на секунду. Зрець часу тільки на повдні регіону у паривах мацнейші. Вечером температура буде ще триматися за 20, вишей за 20 градусів. От заходу буде хмариться і там спочатку з'являться перші дожди, а під раніцю опадки так само на всході регіону прогнозують синоптики. Мінімальна температура ночью 18-19 градусов.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радіорація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Ганю Кабельск, Сапоцкинский дель Берестовица, городок Дубрава, Белостоцкая, 98.1 FM, наши координаты в интернете, racia.com. 15 годин и 13 хвилин у Польши, в Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на три супольные годины с белорусским радио «Рация». Круглый стол для Беларуси на прикладе того, який прийшов у Польщу в 89-м годзе поміж тадышняй комуністычнай уладай і грамадзянскай супольнасцю, якую перш на перш прадставляў прафсаюз «Салідарнасць». І круглый стол у Польщі, який давёў да зменаў цэлага грамадска-палітычнага парадку ў дзяржаве. Ці такі круглы стол можна сарганізаваць у сённяшняй Беларусі? Між іншым, пра гэта будзем гаварыць у першай нашай супольнай гадзіне, але гэтая тэма прагучыць крыху пазней. А цяпер у нас пра сённяшнюю дабрачынную імпрэзу ў падтрымку беларускага музыкі, удзельніка гурта «Кобельскія псы» Дзяніса, якая пройдзе ў Варшаве. Артысты аб'ядналіся, каб дапамагчы калегу па сцэне, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. І пра творчую салідарнасць, пра гэты івент, і пра андэграўндны рух у агульным з нашым сённяшнім гостем, арганізатарам канцэрту, які сёння пройдзе ў Варшаве, Ягорам Бабовым, размаўляе Марына Савіцкая.
0: Гость рацыі.
3: Вы робіце дабрачынны канцэрт. Чаму і як?
4: Мой друг Денис из группы «Ковельские псы» попал в больницу с кетоацидозом. За счет того, что у него диабет, это было немножко тревожно и опасно. Это осложнение, связанное с не сильно правильным питанием, стрессом и болезнью диабета. Получается, он попал в больницу. В течение первых двух суток ему было очень плохо. Потом врачи его более-менее выровняли, но он до сих пор там лежит. И, собственно, сейчас он чувствует себя лучше, но лечение и нахождение в больнице обходится примерно в районе 1000 злотых в сутки. То есть мы пока точные цифры не знаем, но нам примерно очертили такие суммы. И поэтому мы решили нашей андеграундной супольностью немножко поддержать Дениса и сделать концерт, на котором мы соберем деньги для оплаты счетов. Там будет участвовать Даниил Вашкевич, будет сербский нож с акустикой, будет Чеслов с группой, буду непосредственно я, Егор Шо, и будет Стас Падыход, абстрактный рэпер.
3: Расповеди, калі ласка, крышечку больше про гэтых артыстаў, у чаго чакаць ад самой імпрэзы.
4: Сербский нож с акустикой, они готовятся к новому альбому, на котором будет довольно такое акустическое звучание. Они уже прокатывали эту программу на К6 фестиваля, и, в общем-то, звучит довольно интересно и немножко по-испански, я бы даже сказал. Стас Падыход сейчас готовит свой дебютный релиз. Он собрал группу, в которой будут барабаны и бас, но на концерте этого не будет, потому что все собиралось довольно быстро, еще группа не готова играть, так что будет много-много-много слов под биты. Чеслов. Сейчас эта группа выступает очень много по польским фестивалям. У них очень интересный звук на стыке гитарного и электронного, плюс на этом концерте будет у них еще и флейта. Дальше группа Егор Шо, это непосредственно я. Там все будет примерно как обычно, холодный немножко звук, и я буду бормотать. А еще там будет Даниил Вашкевич. Это всегда сюрприз на самом деле, потому что все зависит от того, в каком он будет настроении и как вообще все будет идти. Но Даниил Вашкевич — это всегда интересно. Также будет несколько гостей, о которых мы либо знаем, либо даже еще не знаем.
3: Люди, которые выступят на этой подее, они одразу и активно откликнулись на просьбу о допомозе?
4: Да, мы собрали лайнап буквально за 15 минут. То есть я просто написал, и мне сразу же все эти люди написали в личку и сказали: да, мы готовы, конечно же сыграем.
3: А ты, кто не поспел за гэтыя 15 хвилин адгукнуцца, ці может быть в формате вольнага микрофона яшчэ далучыцца?
4: Есть такие, кто меня попросили тоже выступить, и мы найдем какое-то время, потому что на самом деле в итоге мы столкнулись с тем, что времени на всех тупо не хватает. То есть все будут играть там в районе 25 минут, и при этом мы оставили время для того, чтобы некоторые желающие люди могли выступить, а также для аукциона от наших друзей из К6, которые сделали крафтовую кассету с музыкой из всех выпусков, даже еще не вышедших. И, собственно, мы это устроим аукцион, и все деньги, опять же, пойдут Денису.
3: Это будет один лот?
4: Да, один лот, то есть буквально вот одна кассета, и она единственная такая, которой больше никогда не будет. Мы все примерно варимся в одном и том же, и сами участвуем в каких-то благотворительных концертах, когда есть такой запрос, либо кто-то там попал в какую-то ситуацию, но вот сейчас вот помощь понадобилась нам. В момент, когда мы заанонсили концерт, мне кажется, что этот пост ушел в какой-то вообще внешний интернет, то есть я когда смотрел репосты, я многих людей не знал, то есть люди просто откликнулись, потому что посчитали нужным.
3: Расскажи, калі ласка, як цяпер сябе наогул адчувае Денис?
4: Денис сейчас чувствует себя, в принципе, уже лучше по сравнению с тем, как было в начале, потому что сначала он 2 дня просто лежал, не мог встать с острыми болями в животе. Сейчас он лежит, питается тем, что дают врачи, врачи ему дают что-то непонятное, белого цвета, но в целом, что, наверное, самое главное, он довольно позитивно себя ощущает, то есть просто лежит и ждет, пока все это закончится. В целом ситуация стабильная, нормальная, Денис будет жить, просто ему нужно лечиться, ему колят уколы, дают таблетки, он питается и пьет водичку.
3: Окей, что дотычно менавіта ваших планов, як гурта «Ковельские псы», то какие тут прогнозы?
4: Все остается примерно так же, как и было. То есть у нас запланировано выступление на фестивале «Прикупалья» 15 августа. И пока что мы так немножко в подвешенном состоянии находимся по этому поводу. Но если все будет в порядке, то мы обязательно там сыграем. И 29 августа, тут я уже чуть больше уверен, у нас запланировано выступление в клубе «Два кола». И мы работаем над 2 новыми песнями, которые уже практически записаны. Но опять же, пока, естественно, вся работа на паузе находится.
3: Что рыхтуете менавіта для «Прикупалі» и до 29 жніўня?
4: Там мы планируем сыграть нашу, в общем-то, туровую программу, которую мы пока что ни разу не доиграли до конца. И это главная интрига, потому что у нас было что-то около 7 или 8 концертов, где мы либо отрезали какие-то треки оттуда, либо отрезали в основном, и не смогли ее ни разу доиграть до конца. И очень хотим однажды это все-таки сделать, чтобы весь час времени прозвучал для слушателей.
3: Для тех людей, кто наогул не ведая, кто такие «Ковельские псы», расповеди, калі ласка, для себя менавіта. Новичку, як бы ты представил вас?
4: «Ковельские псы» — это любовь и электропанк. Это электронные звуки, это звуки немножко более тяжелые, я бы даже сказал металевые, но аккуратно вписанные в поп-музыку.
3: Разом с тем у вас вельми цікава, вельми адметный визуал так само.
4: Образы интересные, конечно. Денис постоянно меняет маски, делает новые, потом умудряется их еще и продавать прямо на концерте. Мой образ какой? Он образ, в общем-то, того, что я одеваю в тот день, когда мне нужно выйти из дома и добираться до концерта.
3: Что дотычно менавіта самой андеграундной музыки? Як бы ты оценил яе стан теперь так у агульным? Поскольку ты, кроме того, что являешься представником гурта «Ковельские псы», ты ж еще и организатор не только этой подеи, якая бы будет 3 жнивня, а лишь еще и на руху.
4: Ну, раз уж такое дело, то сообщу, что 14 августа в клубе «Два кола» состоится концерт с участием групп «Лабер Луи», «Ауауа», «Турбо Мюсли» и группы «Джакузи». 28 августа состоится концерт с участием группы «Ковельские псы», группы «Пересадка в Стамбуле», группы «ТД и ТП» и группы «The Transistors». И ситуация в нашем андеграунде сейчас такая, что когда я делаю эти 2 концерта, мне еще примерно на 1,5 концерта написала группа с просьбой сделать какой-то концерт. Поэтому очень много артистов, очень много новых артистов. И даже не успеваю все для этого делать, потому что хочется еще не только заниматься общим андеграундом, а как-то своей музыкой там и вот прочим, на самом деле. Потому что организация концертов забирает много сил.
3: Насколько публика подрихтована им до такой андеграундной музыки?
4: Та публика, которая появляется на наших концертах, она очень даже подготовлена. И как мы выяснили на фестивале К6, который был прекрасно сделан, типа с прекрасным промо и всем остальным, вот есть что-то около 300 человек, которые прям очень заинтересованы всем происходящим вот в варшавском андеграунде и ходят на концерты, поддерживают, покупают мерч, слушают. Что касается более широкой публики, интереса пока не наблюдается, там как бы все слушают то, что и слушали до этого. Заинтересуем ли мы их? Не знаю. Наверное, просто нужно подождать еще новых каких-то людей, которые к нам присоединятся. Потому что я не верю в то, что любители белорусской музыки, назовем ее поп-музыкой, заинтересуются как бы происходящим среди молодых групп.
3: Чому мы кажем именно про личбу у 300 человек?
4: Потому что очень сильно пиарился тот концерт, и вот в итоге было собрано на нем 300 там, плюс-минус человек. Ну, это было как большое событие, в котором упор был исключительно на андеграунд-коллективы. То есть там не было никаких больших, ни группы «Дай дорогу», ни Вольского, никого. Следовательно, из-за этого, я вот такой вывод сделал. Может быть, еще 100 человек не дошло, может, у них были дела. Наверное, так. Ну, 1500, хорошо. Ну, это именно из людей, кто интересуется чем-то новым в белорусской музыке.
3: А в чем бы ты сказал, что моц белорусской андеграундной музыки у эмиграции?
4: В солидарности и, наверное, в отсутствии каких-то барьеров. Все идут на контакт, все хотят что-то делать вместе. И я бы не скажу дружат, конфликтов я не вижу. То есть, все всегда готовы поддерживать какие-то начинания.
3: А тем людям, кто покуль что еще не зразумел моц андеграундной музыки, але хотел бы, как бы ты потлумачил, как зразуметь андеграунд в Беларуси?
4: Я не сильно могу что-то посоветовать, потому что я и сам не понимаю. То есть это все просто люди, которые хотят что-то делать, которые хотят показывать, которые хотят сказать что-то, что они думают там о современном мире, о современной Беларуси, о современной эмиграции, просто о том, как выжить в безумном мире, который сейчас вот нас окружает.
3: Вы достаточно фестивалі прокупалі, які ўжо не першы год гэтым разам будзе адбывацца, ён таксама, на мой погляд, вельмі вельмі андэграўндны. Якое наогул у цябе агульнае ўражанне менавіта ад гэтай падзеі, чым яна табе асабіста цікавая?
4: Мне она интересна перш, потому что это в принципе фестиваль, на который нас позвали. Это редко. Я бы сказал, в первый раз, наверное, на нас кто-то обратил внимание. И мне нравится, что это низовое движение абсолютно. То есть это все делается людьми и делается абсолютно не имея ничего на руках. То есть они просто захотели сделать фестиваль и своими силами его собирают. То есть я это очень люблю и уважаю.
3: Чому ты кажешь про первый раз, когда были еще за плечима концерты и проект К6 Live?
4: Первый раз именно на фестивале, который находится не в помещении, где много групп. То есть мы до этого играли на фестивале К6. Это можно назвать фестивалем, но это все-таки клубный фестиваль. Речь о летних каких-то мероприятиях на открытой сцене.
3: Ты мне меньше на завершение. Давай еще раз запросим наших слухачов, потенциальную публику, подтримать Дениса 3 жнивня. Что дие?
4: 3 августа, Beer Station Прага. Поддерживаем Дениса, Ягуршо, Чеслов, Подыход, Сербский нож, Данил Вашкевич и гости.

0: Урад Грузии просит комитет Организации Объединенных Наций по правах человека отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка, якая датычыць адмовы в наданнему международной обороны. Про то, что теперь отбывается с Романом Кисляком в Грузии, поговорил с ним наш коллега Сергей Апанович.
1: Роман, расскажите про вашу ситуацию, что зараз отбывается на конт ваших этих споров с грузинским боком, так скажем.
2: Ну, это, в общем-то, в рамках стандартной процедуры. Когда я обратился в комитет по правам человека, комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии, попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Ну, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский. Вот в июне они перевели, и вот только после этого этот комментарий вот сейчас мне представил Управление Верховного комиссара по правам человека.
1: Угодно это комментара отрымливается, что вы являетесь для Грузии, все еще являетесь для Грузии погрозой национальной безопасности. Я правильно разумею?
2: Ну, конечно, да. Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну, просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет. То же самое они говорят. Мы все изучили, все прекрасно, но он угроза.
1: Какие ваши дальнейшие деяния? Вас могут в любой момент, я так разумею, депортовать в Беларусь?
2: Меня не могут депортировать. Если Грузия будет соблюдать пакт о гражданских и политических правах и факультативный протокол к нему, она не может депортировать, потому что комитет принял временные меры. Он обязал Грузию не депортировать меня в Беларусь. И последний раз, когда я был в департаменте миграции, когда меня вызывали, мне так, в общем-то, и сказали, мы будем ждать решения комитета. То есть они работают с нелегалами, они меня считают, как я понимаю, нелегалом уже. Тем не менее, депортировать они меня не могут. Документы они мне выдать не могут, легализовать они меня не хотят, но и депортировать не могут. Я представлю в комитет, ну, свое видение ситуации и, в общем-то, буду спорить с этими аргументами правительства, потому что, на мой взгляд, они не выдерживают никакой критики. Вот 2 месяца мне комитет предоставил информацию, предоставил времени 2 месяца для того, чтобы прокомментировать их возражения. Поэтому это стандартная процедура в таких процессах. То есть стороны обмениваются комментариями, и из этого складывается вся картина, как в судебном заседании. Одна сторона сказала, потом вторая. Возвращается первая, вторая. То есть пока мы не исчерпаем аргументы и по приемлемости, и по существу, они также прокомментировали и по существу. Они писали, что мое сообщение неприемлемое, но если вдруг комитет признает его приемлемым, то они просят отказать мне в нарушении по этой статье, это. То есть они считают, что никаких прав нарушено не было. Ну, я считаю по-другому.
1: А я далее, какие деяния? Вы будете оспаривать их на решение? Как долго это может протягиваться? Вы уже несколько месяцев сидите без документов.
2: Ну, то, что я сижу без документов, это новая история на самом деле, да, то есть я не писал в комитет по правам человека об этом, это новая история, это будет дополнительная информация, это на самом деле, это еще не представлено. Мы там спорим по сути того, что было в департаменте миграции и в судах, все, что происходило, то, что они мне отказали в убежище, и там тоже есть нарушение. Но после этого, после августа, когда зарегистрировали мое дело в комитете, они еще массу нарушений совершили. И это я тоже представлю. Это будет дополнительная информация, дополнительные претензии.
0: Роман Кисляк живе в Грузии с 2021 года, и он был вымушен покинуть Беларусь за переследование за свою правооборонную деятельность.

посыпать горы. Каб наши дети нарешті почали нараджаться с орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмость, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы, насыпать горы.

0: стало не только, коли кинулся у раку, и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай

0: Алексей Полуян, режиссер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевши этот фильм, черговый раз повстало питание. Что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко на это казать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попракать. Просто мне кажется частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне кажется, такими решальными днями были, максимум, первые выходные, 16 жнивня, коли большинство людей нек, без некого плану сошли домов, максимум, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне кажется, в этот момент и были такие вырешальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не имею никакого права никого попрокать, казать, что кто-то не все сделал. Я сам был в тот момент и памятаю свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и вот в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось сделать что-то особенное, и вот тогда я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете, я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. Але ж, треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, але ж параллельно начались изменения в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в полный момент стало мне зрозумело, что у меня есть выдатная техника, как рассказывать сучасные политические и социальные подеи у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробовала сделать первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой паперы, потом вышивала, скеновала и думаю, что ж ты некая довольно тяжкий шлях. И потом я перешла увогуле на дигитальный стиль и начала это все робить у компьютере. Это все с початку дигитальная графика. Потом это можно это сделать вышивку, ручную, машинную, надруковать, сделать анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, увогуле это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все с того, что на початку я как бы документовала подеи 20-го года протестные. Людям это было вельми близко, потому что это, как выходит с традиции, это, однако, что-то близкое до коренёв, и так само близко до того, что отбывается зараз на улицах. Тогда люди как бы начали сами вышуковывать эти мои орнаменты через Инстаграм, ці негде в интернете, и вышивать. Колись они досылали мне, я думаю, ну, коли такая хваля, и люди так хочуть это вышивать, и поступово уже и протесты не были на улицах, и колькость политических вязнев вельми прутко росла. И тогда у меня появилась идея нового проекта, который как бы плавно вытекает из этой документации протестов. Проект называется «Framed in Belarus». Его идея – заховать истории всех политических вязнев. Я так само как бы выучаю эти истории, и потом из них роблю эти схемы с историей каждого политического вязня. И долучаю людей из всего света, как бы они эти схемы вышили. Таким чином люди почали долучаться до этого проекта и шмат вышивать. Мы робили шмат воркшопов, спотканий, где учили людей вышивать тех, кто не умел, и так само пропаговали проект. И таким чином до проекта вогуле долучилось вот с таким активным чином про 900 человек. Не все, конечно, доробили працы из разных причин, але у сегодняшней коллекции проекта «Framed in Belarus» амаль 690 вышивок.
0: Коли починали працу над этим фильмом, те ведали, что так все складется. Те все ж таки была надея, что это будет такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Тебе было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным в истории?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимо, навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было, коли починал фильм, але не были, коли мы снимали подчас протеста. Вот я памятаю, это первые выходные после того гвалту, 16 жнивня. У певный момент были думки, што ну гэта ўжо так ну не застанецца, гэта народ ўжо гэтага не праглыне. Вось і тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну у тыя моманты магчыма это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць, у Махната шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз, але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка, то бок галоўны герой это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на баку бацькоў? І гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Гаварыў Алексей Палуян, рэжысёр фільма «Кураж», які можна было паглядзець у Махнатым, у фондзе «Махнарты». Кінакарціна дэманструе карты, кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатру на масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 20-го года ў Менску на акцію памяць забітага сілавікамі Александра Тарайковскага, а таксама каля ізалятара на Крэсціна. У працы так само архівныя кадры з 90-х гадоў, дэманстрацыі, пратэсту і акцыі памяці пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільму адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спецыяль».

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Берестовица городок. Дуброва Белостоцкая. Сапоцкин. Скидаль. Соколка. Гайдамка. Бельск. 98.1 FM. А наши координаты в интернете. Рация.ком. 9 хвилин на 6 годину Польши. На 7 у Беларуси. Теперь крыху больше подробязно про то, про что уже сказала Анжелика Ляльковская в опошнем выпуске новин, а миновито про виртуальные шпациры белорусскомовные по столице Армении, Ереване. Такую серию знакомств с историей, архитектурой, культурой и ежедневным жизнью армянской столицы начал на своем YouTube-канале блогер Змитер Гринкевич, с которым разговаривает Сергей Апанович.
3: Вы на своем канале на YouTube начали свои стримы «Шпациры по столице Армении Еревану». Про что рассказываете?
4: Рассказываю про разные интересности, ну и само собой их показываю, потому что стрим «Шпациры» – это когда я беру в руки планшет, иду по городу, показываю, что где как находится, до какого-то объекта, больше-меньше отметного. И весь час стринжу, про что-то рассказываю, про Ереван, реагую на комменты и рассказываю про те объекты, до яких прихожу. В принципе, уже было 12 серий этих шпацыров. Там было и про Червоный мост. Это такой мост, який неколи сполучал с іншим боком Ереван. Одинное место, куда можно было попасть в Ереван с боку Ирана. И про церкви 13-го стагодия. Мост, до речи, так само старожитный. Самое первое узгадывание его побудовы было в 12-м стагодии.
3: Это ваши стримы, может, они станут такой часткой, не ведаю, экскурсии по Еревану, таких историй про город разных культур?
4: Я бы сказал, что у меня такая задума именно и была, когда я это начинал. Потому что я ведаю, что Армения – краина, в якую белорусы сейчас побаиваются ехать. Краина, в якой есть, что поглядеть, и вельми цікаво.
3: Скажите, а прочь этих цікавых речев, чем цікаво ваш канал для человека, який, вот, например, упершиню на его потратил?
4: Я неколи, когда начинал канал, пробовал разные тематики робить, контент там. И, например, у меня есть серия читанок, полностью начитаны два твора Писецкого, «Ханок Великой Медведицы» и «Житё раззброєного человека». И некоторая колькость книг не полностью начитана. Есть плейлист кухарских историчных роликов, где я не просто готую и показываю рецепт, а рассказываю что-то дотычное этого рецепта с истории. Ну и, в принципе, есть серия... До речи, про Сакартвело так само у меня целый плейлист есть. Вельми розная. Є і політичні, і стрими, і відео. Саме різні тематики.
3: Ти вдається не монетизувати цей канал? Ти може бути ніякі... Не знаю, як чоловіку допомогти вам у гэтым каналі? Може, нейкую, як кажуть, донат нейкий кудись це можна кинути?
4: Ну, і не з цим раніше слабей було, але зараз я буду спробувати долучати в описанні картку і нова така платіжна система онлайн з'явилась, PowSend, яка мало процентів бере. Ну, в основному туди. А на кон того монетизация так, чтобы нормально, и у меня ничего не тримовывалось. Але вот, когда я был в минулом годе, попал на побитый экран планшета, то мне мои подписчики задонатили на ремонт. Так что сказать, что совсем никак монетизации нема, я не могу.
2: Так, показывая столицу Армении Змитер Гринкевич, который там живет больше за год, куда потравил пив после неудалого визирана с Грузии, то бок треба ему было протягнуть визу, треба было съехать с Грузии, а назад ему его в Грузию не пустили. Вось таким чином опинулся он у Армении и теперь показывая столицу этой краины белорусам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Для многих белорусов питание белорусской мовной службы в храме было и остается питанием захования своей идентичности. Еще с 80-х годов минулого стагодия белорусская супольность пробовала налаживать набоженство на родной мове, в том числе и в Польше. Про спробы белорусов отстоивать место своей мовы в православном житии и про новую инициативу сбору подписов за белорусской мовной службы в Белостоку каже программный директор нашего радио Юрка Ляшчинский.
2: У свете, значит, уже в довоенный час заходняя Беларусь, але так само там, где жила белорусская эмиграция, чи в Ковні, чи уже в Злучених Штатах, и, наприклад, у Чехии, то уже были какие-то спробы этой белорусскомовной или белорусской мовы у церковном жизни. Однако, после Другой Сусветной войны, у эмиграции, саправды эта справа начала жить. В Злучених Штатах, Канаде, чи навіть у Австралии узникли эти православные приходы белорусские. Это была белорусская автокефальная православная церква. Я пам'ятаю час, то 80-е годы, коли там узначали митрополит Миколай, это была такая, саправды, белорусская церква. Але того было всего, ну, некалькі, может, некалькі 15 приходов у целом свете, приходы невеличкие, так что это не шмат было этих верников. Ну, ведомо, як то белорусы. 3 человека, 4 партии. Побачи ставала Белорусская православная церква, уже не автокефальная, а Константинопольская патриархату. И одна неканонічная была, и другая неканонічная, коли говорить по церковных правилах. Они теперь, может, уже даже у таким костяку не існують. Але такие спробы были. Были верники, были видавецтва. Я тут маю до нас присылав, например, з Торонто, это один из эмигрантов белорусских. Церковные новини, это листок такий был. Але о, Белорусская автокефальная православная церква, великодное послание митрополита Миколая. Тут аккурат с нагоды святого воскресения. Теперь у эмиграции, только ведаю, что не так слабовато это идет. Тая новая хваля белорусской эмиграции по 90-м годе, и она как бы не засилила, не была притоком верников до тих приходов автокефальной белорусской православной автокефальной церкви, чи белорусской православной церкви, как бы хотелось, как бы, например, іншої эмиграции. Не говорячи про ту эмиграцию, пошла 20-го года вже гэтага стагоддзя.
3: Ну, скажем так, нават апошняя хваля беларускіх мігрантаў наракае на нізкую эфектыўнасць таго, што адбываецца з-за недахопу фінансавых сродкаў. А вось цікава, на якія сродкі выдаваліся тады вось гэтыя матэрыялы па беларускай незалежнай царкве праваслаўнай у свеце?
2: Это все, как бы, такие выдания-то были сами издатные. То за ахвярование у громадских людей. Чи это ФОС был, чи то, что в эмиграции выдавалось, а то было с выданием таких уластных людей. За ахвярование просто. Но люди уже на Заходе крышку, как бы, побогачели, чи больше там было всего. Так что они тут и больше имели махчимости, как бы это выдать. Что правда, в такой знакомой форме, але все ж таки выдавалося. То та брошюрка другая, та, якая була вже перевидадзеная у Нью-Йорку видавецтвом Білорусь. А перша була видадзена білоруським незалежним видавецтвом у 81-м годі, але у 82-м годі, але анти датавали на 81-й год. Каб завершити справу білоруської мови, імкнення до білорусізації, чи потребов белорусских людей, как мова их была у церкви. Я хочу фрагмент зачитать с этой дискуссии, якая в 81-м годе. Это 45 годов тому разгорнулася, чи частково в Ниве, чи частково в подпольном друку, у самиздатах. Ну, а на тему православная церква у Белостоцким крае и белорусская мова у ёй. Это были роздумы. Белорусская мова у житті православної церкви у Белостоцьким краї повинна бути чимсь так звичайним, як хліб щоденний. Калі думати на здоровий розум. Тим більш, що нема перешкодів у гетим, ні формальних, ні міритаричних, у сенсі перекладав святого писання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне. Ці грэх маліцца па-беларуску? Думаю, тое пытанне, якое ставілі калісь, ці пан Бог разумее па-беларуску, ці Гасподь гаворыць па-беларуску. Далей чытаем. Беларуская мова у верніка ў беластоцкім краі не заняла належнага ёй месца сярод іншых моваў, якімі карыстаюцца праваслаўныя святары ў цяперашняй Польшчы. Не пачуе слова беларускае ў пропаведзі, не прачытаеш яго ў рэлігійных публікацыях, нароўні з расейскаю вымоваю, ці бо польскаю, а нават і украінскаю. Слова нашае не дапушчана ў навучанні закону Божага, дзяцей нашых кроўна выхоўваюць ужо ў польскім духу. Кажуць нам, не мова ёсць важная, але вера. Адказваем ім, калі б так, дык чаму не можа яна, нашая родная мова, знайсці свой прытулак у святыні Божай. Палова праваслаўных у Польшчы – гэта беларусы. Скажам яшчэ больш, гэта яны ёсць айчынаю праваслаўнай царквы тут і цяпер. Толькі ў нашым краявідзе купал залаты не лічыцца дзіўным і чужым. Мы нясём на сваіх плячах асноўны цяжар матэрыяльнага быту нашае святое і апостальскае, каб да канца дагаварыць гаворанае. Ганарымся гэтым. Юдзяць нас! Вы ж самі беларусы не хочаце таго, каб слова вашае увайшло на амбону і сталася словам навукі Божае. Пытаемся ў іх, адкуль вам гэта вядома? Менавіта, так пісалі 45 гадоў таму ў беластоцкім краі, значыць, цяпер гаворым на Падляшы. І тое самае пытанне вяртаецца сёння. Бо пакуль жывуць беларусы, яна будзе вяртацца. Так што кожную ініцыятыву, нават цяперашнюю ініцыятыву, трэба толькі падтрымаць, ну, бо разнавіднасць больш сведчыць пра багацце.
1: Я гаварыў Юрка Ляшчынскі, праграмны дырэктар беларускага радіо «Рація». Я нагадаю, што ідзе збор подпісаў за рэгулярныя беларускамоўныя праваслаўныя службы ў Беластоку. І да гэтых подпісаў, значит, можна пад гэтай просьбай, заявай таксама скласці і свой подпіс.

0: Радио.
1: 6 хвилин остается до 18 години в Польше, 19 в Беларуси, 6 хвилин до ближайшего выпуска новин, у якима от Анжелики Ляльковской почуем межиншим про то, что прокуратура Витебской области накировала в суды аж на 108 заяв о признании интернет-ресурсов экстремистскими материалами. Что в интернете так усколыхнуло прокуратуру Витебской области, почуем уже не в забаве. Да, на вине еще крыху музыки.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 в Польше.
3: Пентагон шукае нестандартныя спосабы ціску на Іран. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч узнагароджаны медалём. Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пентагон шукает нестандартные способы узмацнения тиску на Иран. Поводле телеканала CNN американским военным аналитикам накировали Запад пропановывать креативные и нетрадиционные методы уздеяния на Тегеран. Гэта отбылося незадолго до того, как президент США Дональд Трамп знову заявил про махчимость ударов по Иране. Позднее, после перемовы с лидерами краин региону, от гэтай идеи отмовились. При гэтым, поводле CNN, американские спецслужбы и военная разведка лічат, что одними авиаударами изменить позицию Ирана не атрымается. У Вашингтоне теперь разглядают иные варианты узмацнения тиску на Тегеран. Об'єднаны пераходны кабінет Беларусі прыняў рашэнне ўзнагародзіць шэраг дзеячоў. Адпаведнай пастановы падпісала кіраўніца кабінета Святлана Ціхановская. Сябры рады праваабарончага цэнтру «Весна» і віцэ-прэзідэнт міжнароднай федэрацыі за правы чалавека былы палітзняволены Валянцін Стэфановіч атрымаў медаль няскураных за абарону правоў чалавека і шматгадовую дзейнасць. Таксама ўзнагароду атрымалі дзеячы культуры, грамадскія і замежнай палітыкі. Сярод іх уладальнікі медаля Францыска Скарыны і ўзнагароды за пленную працу на корысть Беларуси. Прокуратура Витебской области накировала в суды 108 заяв о признании интернет-ресурсов экстремистскими материалами. Менавіта столькі заяв 108 силовики подрыхтавали за первые 6 месяцев бягучага года. Найбольшую активность у гэтым проявили прокуратуры Браславского, Лёзненского, Миёрского, Полоцкого и Ушацкого районов, а так само Витебска и Новополоцка. Беларусы собрали больше за 2500 евро для детей политвязнев. Фонд «Байсол» протягивает собирать сродки, как допомогать детям политвязнев пойти в детячий садок или школу с тем, что треба оденем, обутком, канцелярой, заплечниками. Это просто речи, без яких тяжко чувать себя на роне с иншими. Цитата. Для нашей семьи эта допомога сталася не только подтримкой тяжкий час, але и нагадыванием про то, что мы не одни. Коли побач есть люди с великим сердцем, становится легче справляться с выпробованиями и верить у будучыню, написал у «Байсол» один з атрымальнікаў выплат з папярэдняга дзіцячага збору. До 27 жніўня «Байсол» прымае заявкі на дапамогу ад бацькоў, які знаходзіцца ў Беларусі ці за яе межамі. Падтрымка разлічаная на сем'і палітзняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні і альбо знаходзіліся ў зняволенні менш чым 3 месяцы, у тым ліку і на хіміі. Сёння 3 жніўня у Варшаве пройдзе дабрачынны канцэрт у падтрымку ўдзельнікаў гурта «Ковельскія псы» Дзяніса. Цяпер творца знаходзіцца ў шпіталі і яму патрабуецца дапамога, распавядае калега па калектыве, арганізатар падзеі Ягор Бабоў.
4: Мой друг Денис из группы «Ковельские псы» попал в больницу с кетоацидозом. За счет того, что у него диабет, это было немножко тревожно и опасно. Это осложнение, связанное с не сильно правильным питанием, стрессом и болезнью диабета. Получается, он попал в больницу. В течение первых 2 суток ему было очень плохо. Потом врачи его более-менее выровняли, но он до сих пор там лежит. И, собственно, сейчас он чувствует себя лучше, но лечение и нахождение в больнице обходится примерно в районе 1000 злотых в сутки.
3: Ивент у Варшаве распачнется сегодня о 19 године. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы неба захмарыцца, чакаюцца дажджы спачатку на захадзе рэгіёну, а пад раніцу ўжо ў цэлым рэгіёне. Тэрмометры будуць паказваць 18-19 градусаў, гэта будзе мінімальная тэмпература ноччу. Заўтра пасля раніцы

0: Лишних дождов на всходе региону ничего не застанется, засветит солнце. Опадки протягнутся крыху довжей на заходе, то бок на Белосточчине, але и там в середине дня, поводле синоптиков, уже будет без дождов. И чекается спека 30-32, нават на полдень региону градусы будут показывать термометры завтра в белорусско-польском помежже.
1: Радио «Рация». Трансграничное радио FM.
0: 5 хвилин на 19 годину в Польше, а в Беларуси уже на годину поздней. Час нашей передачи завершился, але на белорусском радио «Рация» пустого места не бывает. У нас теперь в гостях коллеги из Европейского радио для Беларуси.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, это программа Евразум.
5: И самые важные подеи сенсы понеделка 3 жнивня.
4: Полет над полями Берастейшины. Выники инспекции Лукашенки.
6: Селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание.
5: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін не дрэнныя.
7: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
4: Як гісторык Баравік на Расію наехаў. Крынж тыдня.
8: Или аналагічнае дзействе.
9: Гэта было не проста смела. Гэта было ець як смела.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У понеділок Лукашенко протягнув сільськогосподарчу тему і послухав доклади про намолот зерня і будівництво знакомитих профілакторіїв для телят.
2: І гэта пасля палёта над палямі Брэсцкай вобласці і інспекцыі савушкінага прадукта.
1: Няма спакою змучанай душы, скажам словамі класіка, і паслухаем размову рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка. Яны падсумуюць мінулатыднёвую дзейнасць кіраўніка краіны.
3: Пачалася уборачная кампанія, ну і Лукашэнка традыцыйна заняўся сваёй любімай справай у гэты перыяд. Падарожнічае па палях і лясах рэгіёнаў і раздае направа-налева усім каштоўныя парады, што рабіць, як убіраць, ну і гэтак далей. Праўда, сёлета азначаецца трошка такое ноу-хау. Разам паралельна там ці некці следам за Лукашэнкам па палях і лясах ездзяць военные комиссары.
4: Да, подбирать колоски.
3: Что они там подбирают, мы так само с тобой обмеркуем. Там два таких, ну, небыто параллельных трека, але может, здесь те они и супадают, те растут с одного короня, так бы мовить. Але давай вось почнем с Лукашенки. Чем отметный его вось перший визит, я так разумею, как они там типа пожартовали, те так знайшли пригожий в образ у канале першего, перший у першим регионе. Не сказали яны, маючы на увазе Брэсцкую вобласць. Чым адметная гэта паездка?
4: Да, ну, тем, что першы регіён это один из экстремистских ресурсов, заблокированный давно, да, я каждый раз вздрагиваю, когда они с этим шутят, да, у нас такими вещами не шутят, понятно, что они о другом, и действительно очень любопытно, если мы обсудим еще и роль заградотрядов в сельском хозяйстве, почему они понадобились, что происходит, и вот эта забавная рокировка, когда он сказал и настаивал на том, что, значит, нерадивых крестьян надо в армию, при этом, значит, часть военнослужащих, там больше 1000 человек, уже помогает селу, собирают отряды тунеядцев помогать селу, а при этом селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание, да? Если кто-то что-то понял, то расскажите нам в комментариях, потому что, по-моему, никто ничего не понял, да? Кто провинился, почему в связи с этим его надо отправлять в армию? Это что, гауптвахта у нас сейчас такая?
3: Не просто ж в армию, а там же ж силы специальных операций.
4: Да,
3: так вот,
4: да.
3: Силы специальных операций, ну, а это, видать, к этим же ж элитным войскам, а тут суперэлитные алкобатальоны тунеядцев.
4: Ну, ты фотографии их видел, да? Да, ну, они прям по всем пабликам разошлись уже, и вначале по государственным, потом по всем неправильным. Ну, извините, просто мимо этого пройти совершенно невозможно. Да, обороноспособность просто на высочайшем уровне. Да, ну, на самом деле, в остальном все как обычно, да. Оказалось, что вроде бы не в Брестской области, но где-то по пути большие проблемы с соломой, и дальше, значит, много разного про солому, пресс-подборщики и так далее, которые пусть будут дороже, но не хуже импортных. Вот опять, да, а зачем? Ну, если он будет дороже и...
3: И не хуже.
4: И не хуже, да, и не лучше. То есть, да, ну, если он не хуже, значит, он не лучше. Потому что если он был лучше, мы бы сказали, что он лучше. Да, и дороже. Так, может, бог с ним, да, давайте уже купим импортный. Ну, сельхозтехнику можно покупать, да, не запрещено законом. Ну, как-то, в общем, давайте постараемся и все-таки какой-то экономический смысл в это вернем. Ну, нет, нет, экономический смысл, да. Про лампочку можно вообще не углубляться, потому что так мы далеко зайдем, да. Но без нее нам не жить, это мы все поняли.
3: Ну, была лампочка Ильича, а тут за лампочка Рыгорыча, да?
4: Именно. Куда и кому ее вкрутят, мы не будем уточнять, да, потому что это прям большая эпопея, которая такая исключительно важная. Вот, никто не понял, почему, но обычные светодиодные лампочки выпускают, да, лампы накаливания уже не выпускают. Ну, то есть в чем посыл, да? Вот.
3: Ну, потому что он же как бы починает свой день с телевизора, как он сказал, и вогуле как бы ориентуется на телевизор, а покольки живе десять там у тех часах, то телевизор ламповый, я так разумею, его стоит там.
4: Ну да, я думаю, что ему все-таки плазму уже повесили, просто, может, не сказали ему об этом, да? Ну, знаешь.
3: Ну, там лампочки, но маленькие-маленькие.
4: Светодиодные. Да, вот. Ну, в общем, все происходило как обычно вполне, да, вручил ордена, медали, посетил прекрасное производство Савушкина продукта, объяснил всем, значит, как, значит, полностью использовать сыворотку, концентрат сывороточного белка, как получать, зачем получать, сказал, что вся Европа у нас стоит в очереди, чтобы, значит, в кофе не сливки, а сыворотку налить. Ты очереди здесь видел? Вот я что-то не очень, ну ладно, окей, допустим, да. Знаешь, на самом деле было очень любопытно посмотреть на эту поездку, и очень жаль, что не удалось послушать, собственно, основных виновников торжества, да, вот к этому 50-летию Савушкина. Слово там не дали ни владельцу Машенскому, ни руководителю Савчицу, он там немножко совсем прокомментировал, ну, собственно, и все. Да, а как раз от них хотелось бы услышать много интересного, важного и про инвестиционные планы, и про вот эти сверхсовременные технологии переработки безотходной уже на 100% продукции, вот, и про конкуренцию, про то, что сейчас в России происходит, когда массово уже встал вопрос о том, что все крупные ритейлеры не хотят на себя брать ответственность за товар, хотят, чтобы им поставщики доставляли товар. Уже говорят об этом, что это или сильно увеличит цены, или вообще создаст большие проблемы, потому что пытаются переложить риски на себя, на собственника товара, да, потому что мы все понимаем, к чему готовится Россия и насколько усложняется там логистика, поставка. Да, ну, в общем, вызовов очень много сейчас у компании, которая поставляет не только в Россию, в Беларусь, но и во многие другие страны. Вот жалко, что начальника транспортного цеха нам не удалось послушать, да, зато мы послушали про вот эту солому, которой очень много. Вот,
3: ну... Чекай, то бок, человеку любимая его вот эта вот, как бы, сцена, с якой он любит задвигать геополитичные вот эти политинформации, и что в этом разом как-то вот без всего этого?
4: Ну нет, понимаешь, она была, но просто если вы едете на... То есть главный спикер и стендапер у нас есть один, да, ну и он едет везде. Хотелось бы хотя бы небольшую спич, да, от тех, кому ты приехал. Ну давайте хозяев там чуть-чуть уважим, да, пусть они нам про передовой опыт скажут свой, да. А так получается, что он дал задание Шулейко и всем остальным обеспечить переработку сыворотки. Так вот, люди уже делают, ну, пусть подробнее расскажут про эту экономику, да, может, остальные послушают и тоже начнут делать. Вот, ну, в общем, это как-то так всегда вторично, да, главное, вот этот поток сознания нам обеспечили по всяким злободневным темам, да, значит, убрать, обеспечить в окопы, значит, тех, кто не хочет просить. Вот почему в армию, да? Вот хоть бы кто-то там спросил как-то, да, а зачем? Ну, это наказание такое, это сейчас гауптвахта так будет. Кто не справился с производственными показателями, да, Коля там в магистратуре своей шестерку получил и в окопы пошел, да, все. Ну, это очень странное отношение к вооруженным силам, да, мы были несколько лучшего мнения о том, что вот это просто такое место для ссылки нерадивых.
1: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра туры Лукашэнкі па Беларусі.
3: От, дарэчы, калі звярнуцца да гэтых тэм, як ты выказалася, назвала іх заград атрады, адсправаздачылася адзін з тэлеканалаў СТБ, здаецца, пра тое, што, значыцца, наведалі гэтыя ваенныя вайсковыя камісары больш за 100 гаспадарак Магілёўскай обласці, і каля 40 работнікаў патрапілі ў спісы кандыдатаў на адпраўку ў войска. Ну і вот тут как бы некалькі момантаў. Мы шмат чуем пра тое, што ну не хапае працаўнікоў у сельскай гаспадарцы. Вон нават узбекаў завазіць, у Віцебскую вобласць завезлі, а потым расказвае пра тое, што вот глядзі, как тут вот хорошо пашло. Там ж і ва ўсіх астатніх абласцях таксама недахоп. Трэба падумаць, як і туды падвезці. А тут бяруць людзей. Можа, яны зусім не еглыя, што там што ёсць яны, што няма ў гэтай гаспадарцы, ніяк на яе не адаб'ецца. Можа, наадварот, толькі дапаможа ёй выйсці з гэтага соннага стана. Ці вот як разумець это?
4: Слушай, ну, если там настолько нерадзівыя сотрудники, я думаю, во-первых, не ад хорошай жизни. Да? Если бы у руководителя хозяйства был выбор, ну, я не думаю, что его бы интересовали там выпивающие, недисциплинированные или еще какие-то люди. Да? Опять, не ад хорошай жизни, тунеядцев пытаются всех, значит, по комбайнам, по предприятиям, предприятиям и так далее. Всем понятно, что этот принудительный труд, и он будет малоэффективным. Да? Но, опять, есть сельское хозяйство, есть райисполком, который там бдит, есть милиция, есть комитет госконтроля, сейчас есть еще военные комиссары. Слушайте, а военным комиссарам, у нас тут НАТО везде лязгает, военным комиссарам больше вообще нечем заняться. Только ездить с вот этими инспекциями. Ну, а что вы обнаружили? Тогда расскажите нам, что это за люди, да? Они там просто проспали или просто не совсем трезвые вышли, или с ними какие-то там более... Что у нас вообще происходит в сельском хозяйстве?
3: Или есть какие-нибудь необходимость... подписки в телефоне нашли?
4: Ой, слушай, ну это же вообще страшное дело тогда. Тогда это почти измена родине, да? Ты в битве за урожай оказался вообще...
3: Здрадником.
4: Непонятно, на чьей стороне, да. Да, да. Кто, кстати, наш соперник в этой битве, вообще непонятно. Вот, поэтому, знаешь, обычно просто такие инициативы его, они всегда немножко так заигрывались, как с тем выключенным светом, да, это вот первый случай был, когда, наверное, очень странная идея была тут же воплощена, так и тут. Хотите в армию, пожалуйста? Ага, у нас дырка образовалась, а кем мы ее заткнем? Слушайте, ну, у нас есть тунеядцы, ну, и у нас есть военные, собственно, да, мы туда посадили в окоп к мошкам и комарам. Почему белорусов вообще должны пугать мошки и комары, я не могу понять абсолютно. Или не пугать, а как-то воспитывать, дисциплинировать. Ну вот как, какое влияние на себя оказывают мошки и комары? Да?
3: Ну, комар, коли ночью залетая у покой, ну,
4: бесит.
3: не дает.
4: Согласна. Вот это, да, да, еще какая-то функция комара или мошки может быть? Ну, я не знаю, у меня нет идей, я много над этим думала. Да, ну вот, как-то так. Да, мы в окоп посадили агрария, при этом, значит, из окопа достали военного и его перевели туда, значит, убирать урожай. Напомните мне, вот объясните мне вот хоть какой-нибудь смысл в этом всем. А его нет. Просто он сказал, и сделали, раньше бы не сделали, раньше бы, наверное, ему как-то объяснили, что ну да, там будем, конечно, безусловно, если кто-то, вот, кто-то кое-где у нас порой, мы тут же примем исчерпывающие меры и вам непременно об этом доложим. А сейчас, слушай, сказал в армию, докладываем, 40 человек. Ты представь, сколько человек осуществляло эту инспекцию, сколько человека часов на это убито, чтобы 40 человек...
3: господарок, 100 господарок, да, Могилевской области объехать,
4: да.
3: Это ж как бы там...
4: Ну, ты же не
3: можешь, люди работают, зарплату отрымливают, бензин, да, тратить на это все, там, да, те командировочные.
4: Да, и я думаю, что у них тоже стоит план, они не могут не найти никого, да, им надо кого-то найти. Задача поставлена, эффективность проверок какая-то должна быть, ну, в смысле не нашли нерадивых. Найдите, да.
3: Не, мне уже правда, те вот те страты из-за этих вот людей, яны перекроются тыми выдатками на вот поездки этих комиссаров, те вот як?
4: Я думаю, что это невозможно, потому что никто не понимает смысла этого, да, чтобы что? Чтобы перевоспитались, там, чтобы им в окопах не понравилось, показалось там
3: украинцев
4: страшно,
3: неудобно. Украинцев как наполохать, значит, на украинскую мяжу и всех там.
4: Слушай, да, да, да, как там это наладили выпуск иномарок, а эффект есть? Есть, умер от смеха директор БМВ, да, вот, ну, так и тут, да, ну, вот есть.
3: Ти, скажем, вот ну, этот вот бойцы такие с амбре отповедным, как в этой леса полные мошек и комаров награнуть, у всех этой мошки и комары, как сполохано, ломанутся у бок Украины, загрызуть солдат ВСУ.
4: Боевые комары, ну, да.
3: Лукашенковские, ну.
4: Абсолютно. Слушай, ну, это дискредитация армии, мы же все, в общем-то, примерно понимаем, что там большое число нормальных, адекватных людей, да, которые выполняют свою работу, довольно сложную, ответственную, учились и так далее. И тут им начинают, что мы вот вам сошлем, там, ну, знаешь, Дмитрий, давай мы вам сошлем тут пару тунеядцев. Ну, а что, слушай, сидите тут, вот пусть они вам тут помогают, узнают, почем фунт лиха. Не надо. Ну, нам не надо. Да, я не вижу в этом смысла. Я не считаю, что там мы это пугало какое-то, которым надо пугать. Да, у нас там нормальная армия, вон Хренин старается. А тут нас дискредитируют и посылают, ну, ополченцы, ладно, мы там их кое-как обучаем, ну, а нерадивых-то зачем? Вы еще ему оружие дайте, этому нерадивому товарищу, да? А потом будем удивляться, что у нас вот военный грузовик ехал и не доехал, да? Ну, бывает, да, два трупа в мирное время, молодые пацаны совсем. Ну, так больше надо нерадивых туда, ну...
3: Дякую великий. На сегодня мы развитываемся. Я нагадаю, что с нами была редакторка выдания «План Б», политичная и экономичная оглядальница Ольга Лойко.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
5: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
2: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынч тыдня.
6: Или аналагічнае дзейсце. Гэта было не просто смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. На минулым тыдні, после того, как нам показали встречу Лукашенко с Рыбаковым, все снова заговорили про американо-белорусский трек.
1: Что он живы, что перамовы идут, что Коул собирается у Минска, значит, хутка на волю выйдут белорусские политвязни.
0: Мы ведаем, что подобные контакты любят тишу. И что не глядишь на новую тишу, а Коул все еще не едет, треба верить у лепшее.
1: А чи верить у лепшее политичный оглядальник Виталь Циганков?
0: Вось, як ён каментуе американо-беларускі трек у эфіры Еврорадио.
2: По гістарычных мерках хутка, напэўна, ён все-таки приедзе, но гэтая сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым, прадстаўніком Беларусі ОАН, які за адсутнасцю беларускага амбасадара ў США фактычна выконвае гэтую ролю, ну, такога камівяжора, такога пасярэдніка в гэтых перамовах, ён галоўны в гэтым сэнсе. Так што Лукашэнка з ім сустрэлся і там даволі шчыра сказаў, што... Вот давайте протягивать, что у нас там. Так, мы дослали свои пропановы, они нам дослали. Тобок подтвердил, что ничего не спынилось, что иде это активное, ну, скажем, стосование, вось контакты. И тут некоторые наши... Ну, политологи, журналисты выказывают меркование, что все может быть уже и скончится, и как бы взаимного интереса нема. Я с ним не сгодна, я его не подтримываю. Я лечу, взаимный интерес есть найперш у Лукашенки. Вось, любой момент, да, это может неяк оборваться с боку Америки. Покуль есть Коул, он за это отказан, он мает эту посаду, он будет предпринимать все, что можно.
3: А летом... лишь, насколько я разумею, он до осени только.
2: Так, вот я про это кажу. А летом с ней скончится, но это ж один под там одна хвилинка протягнуть далей, вось, а может, ну, Трампу в неким чином перестанет Беларусь быть цікава. Я так не лечу. Покуль иде российско-украинская война, и белорусский фактор треба уличивать, я думаю, спецпосланник повинен присутничать, и чему бы не, навод после того, как что-то там часово скончится, будет некое замирение. То бок я лечу, что есть и интерес США, есть интерес и Беларуси, который Лукашенко довольно выразно в этом встрече с Рыбаком подкреслил, и я бы себе еще додал, что, ну, и он повинен спешаться, бо, ну, разные прогнозы, а летом выборы, да, все ведаем Конгресс США, может быть, ситуация с Трампом поменяется в том сенсе, что его оппоненты, демократы, выигрывают эти выборы, и он там будет больше складано ему проводить там некую свою политику. Я вот абсолютно на вот эти аргументы не так уж вельми воспринимаю.
3: Ну, ну, да, речи, я почу...
2: Ну, выиграют демократы, и что? Чему бы Коул не вот... протягивать белорусскую тему?
3: Коул, ладно, слухай, на кон Трампа, я не специалист, в отрозине тебе по американской политике, там все это все,
2: але,
3: коли все ж таки яны, Трамп и его партия проиграют эти выборы, я почитал такое, что это подвышает погрозу, что Трампу высунуть импичмент.
2: Да, напевно, да, але, ну, он николи не ожидается в реальности. Ну, мается на вазе, импичмент же было его уже при первом термине, ну и протягивал он быть президентом. По-перше, это маловероятно, что отбудется. По-другое, ну, никто там не сберет уже там две трети, как бы это Трамп реально отхилился от улады. И он на первом термине, может, уже люди забыли, имел импичмент и протягивал працу, это не перешкажая. И это может створать для его, ну, скажем, несприяльную политичную и особистую атмосферу, когда там будут на него, ну, повеличивать, скажем, нападки, аж, ну, вот, до разглядания в Конгрессе импичмента, конечно, ему будет меньше до международной политики и там... до Беларуси тем больше. Але я же кажу, кожный раз, когда такое кажут, ну, есть певные люди, чиновники, есть певные люди в дяж департаменте, которые отказывают за белорусскую тему, есть Коул, и они будут протягивать празу, нежели на того, кольки людей выиграя на этих выборах демократов и республиканцев. Я вот этот бы чинник абсолютно не переборщивал бы. То, что кажут, Трамп станет там кульгавой качкой, так, и вось, и что? И что, он перестанет занимать свою посаду? Нет. И чиновники это и будут протягивать. То бок, это все-таки не настолько вырашальный фактор. Але больше Лукашенко треба спешаться и да, за того, что может быть, как многие кажут, осень, так и час, коли уже может быть больше вероятно, что наступит замирение помеж Россией и Украиной. Тут тяжко сказать ему это плюс и минус мается на вазе то и то есть. Але в любом выпадку это изменит неяк ситуацию и придется по-новому будовать тактику, стратегию. А покуль она не изменилась, треба трэба лавіць то, што ёсць. Вось. І таму, я думаю, ён будзе працягваць, і я мой прагноз, што паколькі ты мне так рэдка запрашаеш, ты наступны нашай сустрэчы, Кол прыедзе ў Беларусь. Вот так што будзеш бідняшка не запрашаць мяне, пакуль Кол не прыехаў, каб мне не зганьбіцца са сваім прагнозам.
1: Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, як сёння выглядаюць амерыкана-беларускія стасункі. Ну, а зараз што будзе далей у праграме «Еўразум»?
0: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
4: Ілі аналагічнае дзейсце. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Тут у мяне толькі адно пытанне. Хлопцы, калі ў вас усё так добра, дык чаму вы праз 6 гадоў пасля пачатку пратэстаў дагэтуль у масках? А каб быць тым самым патрыётам, якога не чапае губазік, любіць радзіму ўжо мала, трэба любіць рэжым. Вось вам майстар-клас на гэтую тэму.
1: Забудь пра авіярэжым. Включай рэжым будучага. Будущее Беларуси в твоих руках.
0: Погодитеся, нельга любить режим на паўшышачкі. Гэта трэба рабіць усім сэрцам, без ані кроплі сумневаў, каб тых, хто не любіць режим, аж выварочвала ад гэтага крынжу. Палітолог Вадзім Баравік вырашыў сядзець адразу на ўсіх крэслах. Такі геапалітычны шпагат вы не часта побачите у дзяржаўных медыях.
2: Все, что происходит сейчас, я сказал до начала СВО за год. Последовательно говорил, нельзя начинать СВО. Это приведет к социально-политическим последствиям в России и в Украине. И потенциальную угрозу несет Беларусь. Ничего не изменилось. И сегодня третья сторона – это англосаксы, которые это спровоцировали, организовали. Специальная военная операция СВО – это специальная военная провокация США на территории Евразийского континента по ослаблению Европейского Союза, Российской Федерации и Китая, потому что основной торгово-экономический партнер в мире Китая – Европейский Союз. И один пояс, один путь плохо работает из-за того, что вы сегодня друг друга гасите. Я когда смотрю на этот маразм и на эту идиотию, когда предприятия, которые строили советский народ, все наши народы, и вы их каждый день уничтожаете, а Россия уничтожает новую почту в Украине, Украина уничтожает Валберис. И там это называется террористическим актом. Но почему-то каждая из сторон, мы живем с вами во время новояза. Оруэлл отдыхает. Каждая страна, совершая аналогичные действия, у себя это называет подвигом и аплодирует в чатах, какие мы молодцы, там разгромили новую почту. А здесь у нас теракт. Ну так определитесь, или теракт, или аналогичное действие.
0: Это было не просто смело, это было есть как смело. Тут и критика Трампа, с яким Лукашенко нехай праз пень колоду, але вядзенне, якія перамовы. Тут и наезд на Россию, якая, як зауважу Вадзім Баравік, атаки на логистичные хабы Wildberries называе терактами, але радуется, калі сама знішчае логистичные хабы новой пошты во Украине. Добра, что яшчэ не перавеліся политологи на земле белорусской. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусні и пропаганды. А пакуль усім миру разборлівасці и добрых, правдивых новинов.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну і, звісно, нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Берості і Білий Подляска. І ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час прикладно розкажу про надвор'я на ближайші дні. Завтра во вторник, 4 жнівня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повышеного атмосферного тиску. Ночью і раніцей по заході, а днем по паўднёво-заходній полові одоб'ється уплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность. У ночью і раніцей по заході короткочасовые дожди, навальницы, местами моцные заливы. Днем переважно по паўднёво-заходній полові Білорусі чекаються короткочасовые дожди в особных районах навальницы. У ночью і раніцей будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. В особных районах ночью раніцей по заходе шквалистое узмацнение ветру прогнозуется. Температура поветра ночью складе от плюс 12 до плюс 16 градусов, местами от плюс 8 до плюс 10 градусов. В особных районах по поўдневой полове от плюс 18 до плюс 20 градусов. Днем чекается от 25 по полночи до 34 градусов по поўдні Беларуси. Атмосферный тиск у ночи істотно не изменится, днем будет слабо падать. У сераду 5 жнівня умови надвор'я будуть формувати теплі повітряні маси тропічного походження. У паўднёва-ўсходніх районах Білорусі адаб'ється уплив малоактивного фронта ночью. Чекається переменная облачность днем, переважно без опадков. Ночью местами по паўднёвому сходе короткочасовые дожди и навальницы. Раніцей в особных районах будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью от 14 до 17 градусов, у паўднёвых районах до 22 градусов со знаком плюс. Днем прогнозуется 28 градусов по полночи Беларуси до плюс 37 градусов по поўдні краины. Вось такое дороженькое надворье нас чакае, досыць спякотное, да и дождливое. Тягом ближайших пару дзён робите высновы, калі будете плановать свои перемешкання. Гурт Мартин С треком «Раз на раз» протягивая наш вечеровый эфир.

0: таким образом, протянув этот шестимесячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии, 22 документа, и написали, что к июню они переведут их на английский.
1: Беларускі правабаронца Роман Кісляк не разумее, чаму ён для Грузіі пагроза нацыянальнай бяспекі.
0: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю. Ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
1: Роман Кісляк живе в Грузии больше за 5 годов. У 2021 году он переехал сюда, с Беларуси, был основальником организации «Белорусская диаспора» у Аджары и некоторый час керовал этой организацией. У Подляскім воеводстве пройдуть бесплатные занятки по подрыхтоўцы до кризисных ситуаций. У Моньках 4 жнівня отбудется навучание азбука кризисной готовности. Удельникам расповедуть, як дзейнічаць у выпадку небяспеки, як подрыхтоваться до автономного існавання на протягу 72 годин и что покласти у эвакуационный заплечник. Так само подчас встречи можно будет доведаться про правила повещения насельництва, основы першей допомоги и способы ориентования у надзвучения. Звичайних ситуаціях. Гэта першае з 4 бясплатных навучанняў, запланаваных у рэгіёне. Наступныя сустрэчы пройдуць у Сямяцічах і Замброві. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура по ветра от плюс 24 до плюс 26 градусов без опадков. Ветер паудневый, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 20 градусов тепла, будет облачно так само, синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Температура по ветра завтра днем в складе от 29 до 33 градусов со знаком плюс чекается спекотное надворье. Разом с тем на полночном заходе Беларуси прогнозуются дожди и навальницы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра во вторник, 4 жнивня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
4: Вітаю, шановные, сёння 3 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Дорыс Дэй, Тоні Беннет, Лі Рокера, таксама гурты The Shirelles, The Birds, Metallica, Collective Soul, Skank and Enzy, Deftones, The Wings. Будзе што паслухаць, карацей кажучы, таму далучайцеся. 3 жніўня 1921-го нарадзіўся Рычард Адлер, амерыканскі кампазітар і аўтар песень, дэбютаваў у галіне мюзікла і поп-музыкі ў 50-м годзе разам з Джэры Росам. Два маладых аўтара разам пісалі як музыку, так і тэксты. За 5 гадоў сумеснай працы яны двойчы былі ўдастойны прэміі Тоні. Дзве іх песні займалі першы радок ва ўсеамерыканскім чарце. Праца дуэта абарвалася ў 55-м годзе са смерцю Роса. Творы Рычарда Адлера, напісаныя пасля смерці у аўтара, ўжо не былі такімі паспяховымі. Найбольшай папулярнасцю карысталася ягоная песня «Everybody Loves a Lover» 58 года ў выкананні Дорыс Дэй. Зараз яе і слухаем. Дадам толькі тое, што ў 84 годзе Рычард Адлер быў уведзены ў нацыянальную залу славы кампазітараў.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 3 жнівня 1946-го нарадился Джон Йорк, американский басист и гитарист, який брал удел у шерогу гуртов и проектов, был сессийным музыкам, а так само працавал сольно. Але наибольш вядомый Джон Йорк своим уделом у гурте The Birds. Яны были популярной и уплывовой командой с середины 60-х до початку 70-х. У 91-м годе The Birds были включены у залу славы рок-н-роллу, у 2004-м у рейтингу 50 наивеликших выканавцев усіх часов. По версии часописа Rolling Stone гурт занял 45-е место. Пропоную послухать песню, якую цалком написал Джон Йорк для альбома Ballad of Easy Rider 69-го года.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Обсэшн», потым узніклі «Фэнтом Лорд», а неўзабаве «Лето Чар». Але найважнейшей подеей у жизни Джеймса стала встреча с выходцем с Дании, барабанщиком Ларсом Ульрихом. Разом яны и засновали «Металіка» у 81-м годе. «Металіка» оказала великий уплыв на развитие металу и уваходить наравне с такими гуртами, как Slayer, Megadeth, The Anthrax, у великую четверку трэша. Альбомы «Металіка» продадены у агульной складанности у колькости больше за 100 миллионов особников по всем свете, что робить гэты гурт одним из самых коммерцийно поспяховых метал коллективов. У 2011 году один из наибуйнейших музычных часописов «Керанг» признал «Металіка» лепшей командой опошних 30 годов.

Твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься в далечиню, а я с ним. Нібы все только деля сегодняшнего дню, бо это день апошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Слушание ненависти, злость у свету и у всех его складников недосконалых. У моих словах алых ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь смог, а что не смог, это все тысячи житцев, словов, вздыхов, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто хребую. Я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать житёвым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фазишу. Пробач, милый, але я еще крыху посвечу.